0: Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Schneider am Sonntag, WDR 4.

ти, Сладирский брешный брус, Сладирский брешный брус, Сладирский брешный брус, на брешный.